сами дворик с форсом. А я, крем жена, крем бог. Я сами дворик с форсом. Они чуют самотность, а я